Этого так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Что подойти, просто градила со спами, чтоб ни одна душа не фелеса за этого, чтоб сами себе взяли с точка, чтоб вороны прилетели с крана. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Не правда?

Божий свет, прости меня. Вот, вот Чарльз, царь, простите. Простите.